Я горел санцедач, куки, плин де лакри. Но моя потеря, юбиля, сатюапе. Тот, че фос фрумос, че санас гуден шуапе.